0: что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в Рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерая получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. «Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать», признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvia Svesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Армузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллером Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборудования решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с оборонной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале как в ЕС, так и в еврозоне уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1% и в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 Gripen ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспер Смелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Армузском проливе, отметили в Рига Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России – единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетические секторы, военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Булдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерая получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинскис заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-2028 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. «Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать», признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Riga Siltums может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Riga Siltums. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллором Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования внимание на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с оборонной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале, как в ЕС, так и в еврозоне, уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года, этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1% и в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиас Валсмэжи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинскис заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием тем на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvia Svesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Армузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой. После утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в Рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерая получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры. Структуры Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-2028 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. «Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать», признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают здоровее на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллором Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования внимание на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с обороной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии. Галии плюс 1,7%. В первом квартале, как в ЕС, так и в еврозоне, уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года, этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве, плюс 1,8%, на Мальте плюс 1% и в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции, число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвета. До сих пор она была заместителем председателя. Друвета заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеты».
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Бонэйр. Остров Бонэйр, расположенный в Карибском море недалеко от Венесуэлы, является заморской территорией Голландии. Обычно его включают в группу Карибских Нидерландов, в которую также входят острова Саба и Синт-Эстатиус, хотя территориально они находятся достаточно далеко друг от друга. К тому же Бонэйр пользуется гораздо большей популярностью у туристов, чем два других голландских острова. Отдыхающих он привлекает своей историей, ландшафтом и подводным миром. Сам остров довольно необычный. Там практически нет деревьев, и большую часть занимают кактусы – единственные растения, которым вполне подходит неплодородная почва Бонэйра. Кстати, именно она в свое время стала причиной, почему на острове, в отличие от других территорий в Карибском море, не были разбиты плантации. Зато европейцы нашли там залежи соли и долгое время завозили на остров африканских рабов для работ на соляных копях. Для них были построены маленькие розовые домики, которые до сих пор сохранились в довольно хорошем состоянии и считаются одной из местных достопримечательностей. Звание другой достопримечательности Бонэйра принадлежит местной фауне. На острове обитают целые стаи фламинго. Посмотреть на них можно на соляном озере Готтамейр. Также на Бонэйре находятся гнездилища этих птиц, но, к сожалению, доступ к ним для туристов закрыт. А вот с кем встреча точно не составит труда, так это с дикими ослами. Они появились на острове много веков назад, вместе с первыми европейцами, и, в отличие от пугливых фламинго, ведут себя очень дружелюбно с людьми. Однако главное, для чего приезжают на Бонэйр, это береговой дайвинг. Мало того, что береговая линия острова испещрена рифами и наводнена различными подводными обитателями, так и посмотреть на них можно за весьма скромную плату. Учитывая, что дайвинг на Бонэйре не предполагает выхода далеко в море, многие любители погружения не пользуются услугами профессиональных инструкторов, а снаряжение и сопутствующие услуги стоят там недорого по сравнению с другими Карибскими островами. Благодаря этому Бонэйр считается одним из наиболее бюджетных дайвинг-курортов в мире.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Геокэшинг. Туризм – занятие всегда интересное. Но некоторым этого мало. И чтобы разнообразить обычный туризм, они придумали геокэшинг. Это такая туристская игра, суть которой в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры. История геокэшинга началась 1 мая 2000 года в США, когда система навигации перестала быть секретной и стала доступной каждому жителю планеты. С отменой ограничений пользователи GPS-приемников получили возможность определять координаты в 10 раз точнее, чем раньше. Весть облетела мир в считанные часы, и на следующий день Дэйв Алмер из Орегона в одной из сетевых конференций предложил друзьям новую игру. Один человек создает тайник, публикует его координаты в интернете, а другие по этим координатам пробуют тайник найти. За следующие несколько лет геокэшинг превратился из игры для избранных обладателей GPS-навигаторов в массовое увлечение. На сегодняшний день в мире насчитывается уже более 3 миллионов тайников и сотни тысяч зарегистрированных игроков. Все, что нужно для увлекательного приключения, это смартфон с приложением геокэшинг, навигатор, свободное время и страсть к кладоискательству. При этом далеко ходить, скорее всего, не придется. Тайники могут обнаружиться даже в соседнем доме или на соседней улице. А если нет, то их можно создать самостоятельно.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Радио «Мелодия». Вентспилс. 88,5 FM.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билеши Парадиза.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Айс-ти.
1: Один из самых популярных прохладительных напитков в Америке – чай со льдом или айс-ти. Несмотря на длинную историю самого чая, до его употребления в охлажденном виде люди додумались только в 19 веке. Принято считать, что айс-ти – изобретение американцев. Однако в самих Штатах напиток называли «Russian tea» – «русский чай». А в путевых заметках немецкого путешественника Иоганна Георга Коля от 1841 года есть запись о странной манере русских летом добавлять в чай колотый лед. Тем не менее, именно в Америке холодный чай получил широкое распространение. Согласно статистике, сегодня он составляет 85% от всего потребляемого в США чая. Своей популярностью этот напиток обязан жаркому и влажному климату, который преобладает в Южных Штатах. Традиционный горячий чай там воспринимают исключительно как средство для борьбы с простудой. Тогда заваренный чай стали остужать и употреблять в холодном виде, часто со льдом и ломтиками лимона. Постепенно такой чай стал одним из коронных напитков американского юга, а затем распространился и в другие регионы страны. Что же касается популярного в наше время айс-ти в бутылках, то его придумали в Швейцарии. Однажды побывав в Америке, швейцарец Макс Шпренгер настолько впечатлился способностью холодного чая утолять жажду, что по приезде на родину подсказал идею выпускать такой напиток в упаковке. Современные диетологи говорят, что если выбирать между обычной газировкой и айс-ти, то последний полезнее для здоровья, поскольку не только не содержит газов и в нем обычно меньше сахара, но и насыщает организм антиоксидантами.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē ne pavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Богота. Для человека непосвященного столица Колумбии Богота – ничто иное, как мировой криминальный центр. Этот мегаполис действительно из года в год входит в десятки и пятерки самых опасных городов мира. На самом же деле у Боготы множество лиц. Она колоритная, красивая и интересная, если знаешь, куда и когда ходить. Весь город поделен на 6 районов, в зависимости от социального класса людей, которые их населяют. Жители трущоб совершенно официально не платят налоги и бесплатно пользуются коммунальными услугами. За них по повышенному тарифу платят жители элитных районов и тоже вполне официально. Столица – единственное относительно прохладное место в Колумбии. Она находится на высоте 2600 метров над уровнем моря и окружена горами. А потому здесь утром и вечером прохладно, а днем просто тепло, но не жарко. Зато практически из любого окна открывается живописный вид на горы. Особенности географического положения Боготы накладывают отпечаток на жизнь горожан. Солнце восходит здесь всегда в 6 утра, и рабочий день у местных жителей начинается рано. Например, первый урок в школе уже в 6:30. Зато и заканчивают работу богатинцы рано, чтобы успеть до темноты что-то сделать. Чаще всего люди едят и танцуют, причем делают это буквально везде, по любому поводу и даже без него. Если житель Боготы идет, например, посидеть в баре с друзьями, то это автоматически означает, что будут и танцы. Сальсу, бачату, реггетон, меренги здесь умеют все. От малышей до стариков. Ну а после захода солнца все по понятным причинам сидят дома. Колумбийцы – народ открытый, дружелюбный и гостеприимный. Причем все – от бедняков до чиновников и бизнесменов. Их стиль жизни отличается полным отсутствием личного пространства. Все живут скучно, перекрикиваются с соседями прямо из окна. Поэтому в Боготе хорошо и правильно быть экстравертом. Иначе будет сложно. Побыть в тишине и одиночестве – это не про колумбийскую столицу. Боготинцы очень ценят свою семью и просто обожают проводить время в компании с большим количеством родственников. Воскресные обеды большой семьей, прогулки в парке с детьми и собаками, постоянные визиты к родственникам из других регионов – все это неотъемлемая часть их жизни. Несмотря на неоднозначную обстановку в стране и в городе, боготинцы – народ неунывающий и жизнерадостный. Они настолько приятные и любезные в общении, что моментально влюбляют в себя простотой и весельем, своим расслабленным отношением к жизни. Ну как не купить что-нибудь у продавца, который обращается к покупателю «Мирей» или «Рейна», то есть «Мой король» или «Королева». Одним словом, Богота не так грозна и опасна, как ее считают. Нужно всего лишь найти к ней подход.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Meril Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Мост Святого Ангела. Расположенный в Риме пешеходный мост Святого Ангела был построен в 134 году по приказу императора Адриана. Мост этот, перекинутый через Тибр, соединял левый берег реки с мавзолеем, воздвигнутым для императорской семьи. Изначально римляне называли мост именем Адриана. Свое нынешнее название Святого Ангела и мост, и мавзолей, со временем превратившийся в замок, ставший папской резиденцией, получил в 590 году. По легенде, папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил в ножны меч, что символизировало окончание эпидемии чумы, охватившей в то время Рим. В 1450 году на мосту Святого Ангела случилось несчастье, в результате которого погибло несколько десятков человек. Тысячи паломников переходили через мост, спеша на празднование к собору Святого Петра. Не слишком прочные перила сооружения не выдержали такого количества людей и обрушились в реку. После этой трагедии папа велел снести деревянную триумфальную арку, которая якобы перекрывала выход с моста. За время своего существования мост еще не раз перестраивался. Также на нем были установлены статуи апостолов Петра и Павла и 10 статуй ангелов. В средние века, когда замок Святого Ангела использовался в качестве тюрьмы, существовал страшный обычай вывешивать на мосту тела казненных преступников. Любопытный факт. Из темницы замка Святого Ангела за все время существования удалось бежать лишь одному человеку – выдающемуся итальянскому скульптору, живописцу и музыканту Бенвентуно Челлини, заточенному в тюрьму по обвинению в краже папских драгоценностей. Сегодня пешеходный мост Святого Ангела стал одной из самых известных римских достопримечательностей, а замок, к которому он ведет, превратился в музей, ежедневно принимающий в своих стенах тысячи туристов со всего мира.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв. Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.

0: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Джордж Клуни. В юношеские годы Клуни страдал редким заболеванием – неврит лицевого нерва. Частичный паралич лица не позволял ему моргать и управлять своей мимикой. Со временем этот недуг был успешно преодолен Джорджем. Его известная обворожительная улыбка – тому в подтверждение. Клуни-подросток – это настоящий Джек-потрошитель. Он кидался из окна в прохожих лабораторными лягушками, которых специально приносил из школы домой. А однажды Джордж чуть не отправил на тот свет престарелого директора школы, подвесив к потолку душевой комнаты брюки с ботинками. Директор подумал, что это висельник. В голливудской тусовке за Джорджем Клуни также закрепилось звание самого главного прикольщика. Например, на съемках фильма «Вне поля зрения» он рассказал журналистам, что партнерша по фильму Дженнифер Лопес влюбилась в него по уши и каждый вечер рвется к нему в номер. Журналисты бросились за комментариями к самой Лопес. Та в ярости побежала сводить счеты с Клуни, но актер вовремя скрылся из виду. Не секрет, что Джордж Клуни славится как самый известный сердцеед. Среди его спутниц мелькали имена известных голливудских див. Один раз Клуни даже был женат, но после утверждал, что никогда больше не женится. Актрисы Мишель Пфайфер и Николь Кидман в свое время заключили пари, в котором Пфайфер поставила $10,000 на то, что Джордж женится до 40 лет. Мишель пришлось раскошелиться. Однажды Клуни отправился на кинофестиваль в Канны. Там вокруг артиста начался такой женский ажиотаж, что ему пришлось взять себе двух телохранителей. Говорят, актер услышал 148 признаний в любви и 93 предложения руки и сердца. После кинофестиваля Клуни, подумав, что пора остепениться, сошелся с топ-моделью Лизой Сноуден. Вместе они работали над рекламным роликом «Мартини». Но и этот роман продлился недолго. Одиночество актера не тяготит. Джордж обожает своих домашних питомцев. Однажды папарацци перелез через забор во двор дома Клуни, а любимец артиста поросенок Макс учуял чужого и прижал его к стене. Когда Клуни это увидел, он предупредил горе-фотографа: «Только не шевелитесь, а то он может вас укусить». Со страху папарацци выронил и разбил дорогостоящую вспышку. Джордж Клуни входит в списки самых красивых и сексуальных мужчин мира из ныне живущих. При этом актер с молоду прослыл редким бессеребренником. Так, на съемках второй части «Скорой помощи» прибавки к жалованию потребовали все актеры, кроме Клуни. Он только улыбнулся. «Ребята, вы получаете в сотни раз больше, чем врачи, роли которых играете. А ведь вы только развлекаете народ».
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
2: L is for the way you look at me. O

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Айс-ти.
1: Один из самых популярных прохладительных напитков в Америке – чай со льдом или айс-ти. Несмотря на длинную историю самого чая, до его употребления в охлажденном виде люди додумались только в 19 веке. Принято считать, что айс-ти – изобретение американцев. Однако в самих Штатах напиток называли «Russian tea» – «русский чай». А в путевых заметках немецкого путешественника Иоганна Георга Коля от 1841 года есть запись о странной манере русских летом добавлять в чай колотый лед. Тем не менее, именно в Америке холодный чай получил широкое распространение. Согласно статистике, сегодня он составляет 85% от всего потребляемого в США чая. Своей популярностью этот напиток обязан жаркому и влажному климату, который преобладает в Южных Штатах. Традиционный горячий чай там воспринимают исключительно как средство для борьбы с простудой. Тогда заваренный чай стали остужать и употреблять в холодном виде, часто со льдом и ломтиками лимона. Постепенно такой чай стал одним из коронных напитков американского юга, а затем распространился и в другие регионы страны. Что же касается популярного в наше время айс-ти в бутылках, то его придумали в Швейцарии. Однажды побывав в Америке, швейцарец Макс Шпренгер настолько впечатлился способностью холодного чая утолять жажду, что по приезде на родину подсказал идею выпускать такой напиток в упаковке. Современные диетологи говорят, что если выбирать между обычной газировкой и айс-ти, то последний полезнее для здоровья, поскольку не только не содержит газов и в нем обычно меньше сахара, но и насыщает организм антиоксидантами.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нядетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты в Билишесерс.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.
2: В начале 1923 года руководитель и дирижер джазового оркестра своего имени Пол Уайтман заказал тогда еще начинающему композитору Джорджу Гершвину пьесу в абсолютно новом стиле, который сочетал бы джаз и классическую музыку. Первоначально произведение должно было называться «Американская рапсодия», а известное сегодня название музыканту подсказал брат Гершвина Айра. На английском оно звучит как «Rhapsody in Blue», что буквально означает «рапсодия в стиле блюз». Однако в русском языке закрепилось название «голубая рапсодия», возникшее под влиянием первичного значения слова «блю». Впрочем, сегодня уже нередко можно встретить и правильное название. Новое произведение было представлено публике в феврале 1924 года. Чуть позже пьеса получила новую оркестровку для фортепиано и симфонического оркестра. Именно в таком звучании рапсодия сегодня известна во всем мире.
1: Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Геокэшинг. Туризм – занятие всегда интересное. Но некоторым этого мало. И чтобы разнообразить обычный туризм, они придумали геокэшинг. Это такая туристская игра, суть которой в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры. История геокэшинга началась 1 мая 2000 года в США, когда система навигации перестала быть секретной и стала доступной каждому жителю планеты. С отменой ограничений пользователи GPS-приемников получили возможность определять координаты в 10 раз точнее, чем раньше. Весть облетела мир в считанные часы, и на следующий день Дэйв Алмер из Орегона в одной из сетевых конференций предложил друзьям новую игру. Один человек создает тайник, публикует его координаты в интернете, а другие по этим координатам пробуют тайник найти. За следующие несколько лет геокэшинг превратился из игры для избранных обладателей GPS-навигаторов в массовое увлечение. На сегодняшний день в мире насчитывается уже более 3 миллионов тайников и сотни тысяч зарегистрированных игроков. Все, что нужно для увлекательного приключения, это смартфон с приложением геокэшинг, навигатор, свободное время и страсть к кладоискательству. При этом далеко ходить, скорее всего, не придется. Тайники могут обнаружиться даже в соседнем доме или на соседней улице. А если нет, то их можно создать самостоятельно. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Визионетте. Атлайдес ирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette!
3: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Беттия представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Мегаполисы мира» на радио «Мелодия». Богота. Для человека непосвященного столица Колумбии Богота – ничто иное, как мировой криминальный центр. Этот мегаполис действительно из года в год входит в десятки и пятерки самых опасных городов мира. На самом же деле у Боготы множество лиц. Она колоритная, красивая и интересная, если знаешь, куда и когда ходить. Весь город поделен на 6 районов, в зависимости от социального класса людей, которые их населяют. Жители трущоб совершенно официально не платят налоги и бесплатно пользуются коммунальными услугами. За них по повышенному тарифу платят жители элитных районов, и тоже вполне официально. Столица – единственное относительно прохладное место в Колумбии. Она находится на высоте 2600 метров над уровнем моря и окружена горами. А потому здесь утром и вечером прохладно, а днем просто тепло, но не жарко. Зато практически из любого окна открывается живописный вид на горы. Особенности географического положения Боготы накладывают отпечаток на жизнь горожан. Солнце восходит здесь всегда в 6 утра, и рабочий день у местных жителей начинается рано. Например, первый урок в школе уже в 6:30. Зато и заканчивают работу богатинцы рано, чтобы успеть до темноты что-то сделать. Чаще всего люди едят и танцуют, причем делают это буквально везде, по любому поводу и даже без него. Если житель Боготы идет, например, посидеть в баре с друзьями, то это автоматически означает, что будут и танцы. Сальсу, бачату, реггетон, меренги здесь умеют все. От малышей до стариков. Ну а после захода солнца все по понятным причинам сидят дома. Колумбийцы – народ открытый, дружелюбный и гостеприимный. Причем все – от бедняков до чиновников и бизнесменов. Их стиль жизни отличается полным отсутствием личного пространства. Все живут скучно, перекрикиваются с соседями прямо из окна. Поэтому в Боготе хорошо и правильно быть экстравертом. Иначе будет сложно. Побыть в тишине и одиночестве – это не про колумбийскую столицу. Боготинцы очень ценят свою семью и просто обожают проводить время в компании с большим количеством родственников. Воскресные обеды большой семьей, прогулки в парке с детьми и собаками, постоянные визиты к родственникам из других регионов – все это неотъемлемая часть их жизни. Несмотря на неоднозначную обстановку в стране и в городе, боготинцы – народ неунывающий и жизнерадостный. Они настолько приятные и любезные в общении, что моментально влюбляют в себя простотой и весельем, своим расслабленным отношением к жизни. Ну как не купить что-нибудь у продавца, который обращается к покупателю «Мирей» или «Рейна», то есть «Мой король» или «Королева». Одним словом, Богота не так грозна и опасна, как ее считают. Нужно всего лишь найти к ней подход.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.
2: В начале 1923 года руководитель и дирижер джазового оркестра своего имени Пол Уайтман заказал тогда еще начинающему композитору Джорджу Гершвину пьесу в абсолютно новом стиле, который сочетал бы джаз и классическую музыку. Первоначально произведение должно было называться «Американская рапсодия», а известное сегодня название музыканту подсказал брат Гершвина Айра. На английском оно звучит как «Rhapsody in Blue», что буквально означает «рапсодия в стиле блюз». Однако в русском языке закрепилось название «голубая рапсодия», возникшее под влиянием первичного значения слова «блю». Впрочем, сегодня уже нередко можно встретить и правильное название. Новое произведение было представлено публике в феврале 1924 года. Чуть позже пьеса получила новую оркестровку для фортепиано и симфонического оркестра. Именно в таком звучании рапсодия сегодня известна во всем мире.
1: Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarēts. Laima randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. Последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой. После утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерая получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры. Структуры Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспар Смелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Армузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем

0: у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают здоровее на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с оборонной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и самой молодой частью общества. Создание единой единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии. Португалии плюс 1,7%. В первом квартале как в ЕС, так и в еврозоне уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1% и в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции, число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвия Свалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-2028 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Riga Siltums может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Riga Siltums. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Браже, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Браже. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими